послушал, как осы и тел, и чува маму, а как плаче, стисне ню яко, и не пущан сам. Знаешь, дорогий тата, а тебе дома ни мама ника не спи, и ниш ведь лех ми те чекамо, и врни се оттамо. И нека те срича прати, и поздравям те, и